Смочте уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатъку!